0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эво ифонитис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике Международные институты и Совет безопасности ООН. Глава МИД Тюрки Хакан Фидан подвел итоги дипломатических усилий страны на полях 81-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Россия провела масштабную модернизацию секретного подземного бункера «Объект 1335». Российские войска за последнюю неделю выпустили по Украине более 2200 ударных беспилотников. В Азербайджане чтят память героев 44-дневной операции «Железный кулак». Футболисты сборной Ирландии выйдут на воскресный матч Лиги наций против Израиля в венгерском Дебрецене с черными траурными повязками, чтобы... Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на закрытии выставки «Мусиат», «Экспо» и Международного бизнес-форума, подверг жесткой критике Международные институты и Совет безопасности ООН. Эрдоган заявил, что предоставление трибуны ООН военным преступникам лишает глобальной организации легитимности. Он предупредил, что без судебного наказания за геноцид зверства будут повторяться, и подтвердил неизменную поддержку Палестины в ее борьбе за справедливость. В экономической части выступления президент отметил устойчивость Тюрки в условиях глобального кризиса. Он сообщил, что страна демонстрирует рост, занимая 16-е место в мировой экономике и 6-е в Европе. Эрдоган подчеркнул рост числа экспортеров с 33 тысяч в 2002 году до 168 тысяч в 2025 году, добавив, что новая среднесрочная программа обеспечит дальнейшее сбалансированное развитие страны. Глава МИД Тюрки Хакан Фидан подвел итоги дипломатических усилий страны на полях 81-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам министра, президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь подчеркнул положение палестинцев. По его словам, турецкая делегация активно поднимала вопросы израильской оккупации и тяжелой гуманитарной ситуации в Газе. Фидан подчеркнул, что Израиль должен понести ответственность за притеснение и массовые убийства. Он добавил, что мирный процесс фундаментально парализован из-за отказа Израиля соблюдать международные нормы, а долгосрочная стабильность невозможна, пока нарушения остаются безнаказанными. На полях саммита Фидан также встретился с коллегами из стран-участников Миканского соглашения. Он сообщил, что Пакистан выдвинул кандидата на пост генерального секретаря этого оборонного альянса и отметил, что вооруженные силы Тюрки сохраняют полную готовность решительно реагировать на любые угрозы в регионе. Отдельно глава МИД рассказал о переговорах президента Эрдогана с премьер-министром Ирака Али Аль-Заиди. Стороны договорились углубить сотрудничество в сфере безопасности между Анкарой и Багдадом. Фидан заявил, что иракский район Синджар уже очищен от вооруженных группировок, а в будущем ожидаются дальнейшие значимые события. Россия провела масштабную модернизацию секретного подземного бункера «Объект 1335» на Северном Урале, который связан с легендарной

система ответного ядерного удара «Периметр». Об этом сообщили издания Dan Watch и Sunday Times, изучившие более 2 миллионов документов о военных закупках. Комплекс РВСН под горой Косинский камень предназначен для управления ядерными силами в случае уничтожения обычных каналов связи. По данным расследования, с 2018 по 2024 годы на площадку завезли десятки тысяч тонн стали и цемента, сотни километров кабеля и специализированное горнопроходческое оборудование. Отставные офицеры в профильных журналах отмечали, что в 2023 году обновленный объект заступил на боевое дежурство, получив современную автоматику, мобильные пункты и космическую связь. Реконструкция бункера является частью общей модернизации ядерного арсенала РФ. Интерес к объекту вырос после того, как в августе 2025 года Дмитрий Медведев упомянул о периметре в споре с Дональдом Трампом, что спровоцировало передислокацию 2 американских атомных подлодок. Кремль и Дмитрий Песков данную информацию пока официально не комментировали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил назначение Айдоса Мырзахметова на пост министра обороны страны вместо отправленного в отставку Даурена Касанова. Об этом в воскресенье 27 сентября сообщила пресс-служба главы государства. Накануне кадровых решений Токаев поручил сформировать специальную комиссию для проведения комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны. Инспекция была инициирована из-за ЧП во время учений, унесшего жизни 14 военнослужащих. Сформированной комиссии предписано представить президенту первые результаты проделанной работы в 7-дневный срок. Трагедия произошла 24 сентября в Мангистаусской области в 43 километрах от Актау. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра военнослужащих унесло в море.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Российские войска за последнюю неделю выпустили по Украине более 200 ударных беспилотников, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов, большинство из которых были баллистическими. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в результате ночных ударов погибли 4 человека, трое в Запорожской области и один в Киеве. В Запорожской области в результате обстрелов погибли 3 человека. В Киеве в результате попадания беспилотника погиб мужчина, написал Зеленский в соцсети. Он сообщил, что этой ночью под ударами оказались жилые дома, энергетические объекты и другая гражданская инфраструктура в Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях. Зеленский заявил, что Украина продолжает взаимодействовать с европейскими странами – США, Канадой, Японией, Австралией и другими партнерами, укрепляя оборону и добиваясь продвижения дипломатических усилий. При этом, по его словам, Киеву не хватает последовательно твердой позиции Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки, других стран Большого Двадцатки и Глобального Юга. Фактически каждый из этих стран имеет влияние на Россию и может помочь сделать мир реальностью, отметил президент. По словам Зеленского, обеспечение надежной безопасности Украины будет способствовать укреплению глобальной безопасности и стабильности. Новый тайфун Суриге сформировался в Тихом океане и подошел к японской префектуре Окинава. По данным японского метеорологического агентства, он движется на северо-восток в сторону острова Хонсю, где расположены Токио и другие крупные города страны. Свыше 740 тысяч жителей префектуры Кумамото получили рекомендацию эвакуироваться. Власти предупредили о повышенном риске разливов рек и оползней. Синоптики ожидают дальнейшего усиления тайфуна по мере его продвижения. Тем временем на востоке Японии все еще чувствуются последствия тайфуна Дуцзюань, который бушует в стране с начала недели. Число погибших в результате стихии достигло 12 человек, еще 3 человека числятся пропавшими без вести. Из-за тайфуна без электричества остаются более 9 тысяч домов. В Азербайджане чтят память героев 44-дневной операции «Железный кулак», начавшейся 6 лет назад в ответ на очередную провокацию ВС Армении и положившей конец многолетней армянской оккупации исторических земель республики. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, 27 сентября объявлен в Азербайджане Днем памяти в знак уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне. Части ВС Армении, дислоцированные на оккупированных землях Азербайджана, утром 27 сентября 2020 года начали очередной масштабный обстрел позиций азербайджанской армии и прифронтовых населенных пунктов. Было задействовано крупнокалиберное оружие, артиллерия и минометы. В результате интенсивного обстрела погибли мирные жители и военнослужащие. Серьезно пострадала гражданская инфраструктура. Футболисты сборной Ирландии выйдут на воскресный матч Лиги наций против Израиля в венгерском Дебрецене с черными траурными повязками, чтобы почтить память погибших в секторе Газа. По словам исполнительного директора футбольной ассоциации Ирландии Дэвида Коуэлла, решение играть приняли после голосования внутри команды, где большинство высказалось за проведение матча. При этом игра вызвала серьезные разногласия. Один футболист полностью отказался от участия, а несколько игроков, включая вратаря Гевина Базуну, просили не включать их в заявку. Ранее полузащитник Джейсон Найт и главный тренер Хеймер Халиль Гримсон заявляли, что команде крайне некомфортно проводить этот матч. Кроме того, более 160 ирландских спортсменов и компания Stop the Game активно призывали сборную к бойкоту и требовали отстранить Израиль от международных турниров. Уважаемые слушатели, это были новости. «Дерин Дуйгулар» – так называется песня в исполнении Özcan Deniz'a.

Турецкие и испанские народы сформировали в своем воображении представления друг о друге задолго до того, как познакомились лично. В XVI и XVII веках в Испании образ турка часто встречался в живописи, театральных пьесах, на праздниках, в проповедях и военных рассказах. Османская империя была одной из великих держав Средиземноморья и одним из главных соперников испанской монархии. Испания же в повестке дня османов обычно занимала гораздо меньше места. Этот парадокс существования четкого представления о ком-либо, несмотря на наличие малой информации, стал обсуждаемой темой на конгрессе, состоявшемся в Стамбуле, в ознаменование подписания испано-османского договора о мире и дружбе 1782 года. В течение двух дней испанские и турецкие историки вновь обратились к гораздо более сложным и многогранным взаимоотношениям, которые выходили за рамки простой истории соперничества и примирения. Ведь Испания и Тюркия поддерживали контакты на протяжении 5 веков. Изменилась лишь форма этих контактов. Обе державы боролись за контроль над Средиземноморьем. Из османских провинций в Северной Африке, таких как Алжир и Тунис, совершались набеги на Иберийское побережье, и тысячи людей непосредственно пережили войну или оказались в плену. Битва при Лепанто в 1571 году, в которой участвовал Сервантес, автор «Дон Кихота», стала величайшим символом этого соперничества. Однако в то время образ турка имел значение, выходящее далеко за рамки военного соперника. Это был образ, который появлялся в театральных пьесах, эпических повествованиях и картинах, постоянно трансформируясь под реальный период. Проблема заключалась в том, что эти вымышленные образы могли быть гораздо сильнее реальных знаний. Образ турка как великого соперника по Средиземноморью не мешал испанцам и османам вести переговоры друг с другом, когда в этом возникала необходимость. После десятилетних конфликтов к концу XVI века обе империи начали искать способы ослабить это соперничество, которое обходилось им все дороже. Постоянных посольств между Мадридом и Стамбулом не существовало, однако посланники, посредники, купцы и агенты доставляли вести от одного двора к другому. Историк Эврим Тюркчелик четко охарактеризовал эту ситуацию как переговоры без нормализации отношений. Данный факт помогает понять истину, которую часто упускают из виду, когда историю сводят исключительно к битве при Лепанто и Средиземноморским войнам. Испания и Османская империя находились в состоянии войны, но сохраняли открытыми каналы связи. Более того, в XVI и XVII веках Средиземноморье не было разделено на два полностью изолированных друг от друга мира. Через его порты циркулировали не только товары и новости, но и освобожденные пленные, принявшие ислам люди, переводчики, торговцы и священнослужители. Границы одновременно и разделяли, и объединяли. Большие перемены наступили в конце XVIII века, в то время как Испания все больше ориентировалась на Атлантику и Америку. Османская империя была вынуждена противостоять наступлению Российской империи. Подписанный в 1782 году договор о мире, дружбе и торговле не столько создал атмосферу внезапной дружбы, сколько превратил прежнего противника в стабильного партнера. Как подытожила историк Эльса Медина Иглесиас, это было сближение двух государственных умов. Таким образом, была подготовлена почва для более регулярной работы посольств, консульств и торговых контактов. После распада Османской империи в 1923 году была провозглашена Турецкая республика, и всего год спустя Испания подписала с новым государством договор о дружбе. Великий турецкий поэт Яхья Кемаль Бей Атлы прибыл в Мадрид в 1929 году в качестве дипломата.
Он написал книгу «Танец в Андалусии», в которой идеально выразил, как культура и дипломатия начали переплетаться друг с другом. Настоящее же сближение стало заметным только в 1980-х годах. Испания вышла из периода 40-летней диктатуры, вступила в НАТО и Европейское экономическое сообщество. Тюркия также укрепляла свои связи с Европой. Одним из самых ярких символов этой новой эпохи стал Альянс цивилизаций. Данная инициатива, предложенная в 2004 году премьер-министром Испании Сапатеро и совместно поддержанная Тюркией в период правительства Реджепа Тайипа Эрдогана, опиралась на простую идею. В мире растущей взаимозависимости безопасность, развитие и процветание одних обществ не могли рассматриваться в отрыве от других. Исходя из этой основы, инициатива преследовала цель сформировать общую политическую волю для борьбы с предрассудками, неверным восприятием и поляризацией, особенно между западными и мусульманскими обществами. Организация Объединенных Наций в 2005 году официально включила эту инициативу в свою структуру. Ситуация уже кардинально отличалась от времен Лепанта. Испания и Тюркия теперь действовали вместе не как представители цивилизаций, обреченных на конфликт, а как сторонники диалога. В наши дни отношения между двумя странами вышли далеко за рамки посольств и правительств. В 2025 году объем торговли достиг рекордного уровня, превысив 20,5 миллиардов долларов. В том же году Тюркию посетили 452 тысячи испанцев. Стамбул, Каппадокия и Эгейское побережье входят в число все более популярных маршрутов. Институт Сервантес работает в Стамбуле с 2001 года, а Институт Юнуса Эмре в Мадриде с 2018. Произведения турецких писателей теперь можно читать на испанском языке, а испаноязычные труды продолжают находить новых читателей на турецком. Исторический процесс не был простым и внезапным.

внезапным переходом к дружбе. Он оказался гораздо более сложным и постепенным. Испанцы и османы сначала воображали друг друга, затем учились вести переговоры, позже построили прочные связи и в конце концов начали узнавать друг друга более непосредственно. Средиземное море, разделявшее два мира в XVI веке, все еще находится на своем прежнем месте. Однако расстояние между двумя берегами, кажется, становится все ближе и ближе.

в списке ЮНЕСКО. В нашем сегодняшнем путешествии по объектам Тюркии в списке ЮНЕСКО мы проследим историю многовековой традиции, в которой слово гармонирует с сазом, поэзия с мелодией, а прошлое с настоящим. Представьте себе народного поэта-певца Ашика. В руках у него саз, а на устах то любовная история, то рассказ о проблемах общества, в котором он живет. Он не просто произносит слова, он импровизирует, рассказывает, отвечает и передает все это последующим поколениям. Именно поэтому традиция ашиков, которая на протяжении веков сохраняет и передает культурное наследие посредством слова, музыки и повествования, с 2009 года входит в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В центре традиции ашиков находятся народные исполнители, которые исполняют стихи под аккомпанемент саза. Согласно определению ЮНЕСКО, ашики выступают на свадьбах, в кофейнях и на различных народных мероприятиях. Помимо игры на сазе и исполнения стихов, эта традиция включает пересказ истории, загадывание загадок, импровизацию, а также состязания между ашиками, в которых они демонстрируют друг другу свое мастерство и словесное искусство. Любовь занимает важное место в стихах, которые исполняют ашики. Одной из характерных особенностей традиции является то, что в конце стихотворения ашик называет свое творческое имя, известное как Махлас. Однако ашик – это не только поэт, рассказывающий о любви. В рамках этой устной культуры находят место и стихи, посвященные актуальным событиям, а также социальная критика. Странствия ашиков между различными сообществами способствуют передаче культурных ценностей и идей, а также установлению живого общественного диалога между людьми. Межправительственный комитет ЮНЕСКО в 2009 году подчеркнул, что традиция ашиков имеет глубокие корни в общественной жизни Тюркии и формирует у сообществ, которые ее сохраняют, чувство идентичности и преемственности. Одним из аспектов, на которые ЮНЕСКО обращает особое внимание, является то, что эта традиция не является статичной. Ведь ашикское искусство передается от мастера к ученику, но, продолжая жить и развиваться, оно одновременно меняется, совершенствуется и обновляется, то есть представляет собой живое наследие. В числе ключевых положений оценки ЮНЕСКО также отмечается, что включение традиции в репрезентативный список будет способствовать повышению ее заметности и узнаваемости, особенно побудит молодежь сохранять эту традицию и будет сближать различные сообщества. Иными словами, здесь сохраняется и передается от поколения к поколению не только саз или поэзия, но и форма культурного общения. Вопрос сохранения традиции был подробно рассмотрен и в кандидатурном досье, представленном Тюркии в ЮНЕСКО. Среди предусмотренных мер по ее сохранению были указаны возрождение кофеен, где традиция продолжает жить, проведение образовательных мероприятий и реализация исследовательских программ. Предполагалось, что эти работы будут осуществляться при активном участии государственных учреждений и самих носителей традиции, а особое внимание будет уделяться обеспечению ее преемственности среди молодого поколения. В процессе подготовки кандидатуры представители традиции не были лишь наблюдателями. Государственные учреждения, представители гражданского общества и носители традиции участвовали в подготовке досье и определении мер по ее сохранению. В ходе этого процесса было также обеспечено требуемое ЮНЕСКО свободное, предварительное и информированное согласие. После включения традиции ашиков в национальный инвентарь нематериального культурного наследия Тюрки

были выполнены все условия, необходимые для ее рассмотрения ЮНЕСКО с целью включения в репрезентативный список. А что произошло после 2009 года? Именно это со временем стало одной из новых важных тем на пути традиции ашиков в ЮНЕСКО. Не только включить традицию в список, но и отслеживать ее путь в последующие годы. Периодический доклад Тюрки, представленный ЮНЕСКО в 2021 году, содержит важные сведения на этот счет. Согласно докладу, в период с 2013 по 2021 год в Центре информации и документации по народной культуре были зарегистрированы в общей сложности 347 носителей наследия, определяемых как ашики, закиры, азаны и народные поэты. Министерство культуры и туризма объявило Мехмета Аджета, Исмаила Нара, Али Рызу Эзги и Максута Коджу живыми сокровищами человечества в 2015 и 2017 годах. В том же докладе отмечается, что исследователи народной культуры министерства провели 12 исследований, посвященных традиции ашиков. В 2019 году, когда исполнилось 10 лет с момента включения традиции в список ЮНЕСКО, в Эрзуруме состоялась консультативная встреча, посвященная современному состоянию традиций ашиков. В этой работе приняли участие Национальная комиссия ЮНЕСКО в Тюрке, Университет Ататюрка, Министерство культуры и туризма, а также соответствующие неправительственные организации и учреждения. Она показала, что сохранение наследия больше не ограничивается вопросом, как нам его зарегистрировать. На повестке дня появились и другие вопросы. В каком состоянии оно находится сегодня, как оно передается и каким образом его можно укрепить в будущем. Периодический доклад, представленный ЮНЕСКО, показывает, что участие сообщества продолжалось и в последующие годы. Носители и практики традиции, эксперты, соответствующие учреждения и организации гражданского общества участвуют в процессе ее сохранения через местные советы по нематериальному культурному наследию. В рамках этого процесса оценивается современное состояние традиции и рассматриваются возможные меры по ее дальнейшему сохранению. В более раннем докладе ЮНЕСКО также отмечалось, что после включения традиции в список возрос интерес молодежи к ее сохранению, регистрация способствовала сближению сообществ, а в период подготовки регистрации средства массовой информации проявляли значительный интерес к традиции ашиков. Таким образом, заметность традиций и интерес молодого поколения, которые ЮНЕСКО в 2009 году рассматривала как возможные результаты ее включения в список, в последующих докладах также стали одними из направлений, по которым были отмечены реальные результаты. Возможно, именно здесь и скрывается то, что делает традицию ашиков особенной. Это наследие живет не только благодаря повторению стихов, оставшихся от прошлого. Мастер передает ученику накопленные знания и опыт, новый ашик говорит собственными словами, и струны саза вновь объединяют прошлое с настоящим. Тюрки также продолжает работу по передаче этого культурного наследия будущим поколениям посредством инвентаризации, регистрации носителей наследия, проведения полевых исследований и сотрудничества между учреждениями и практиками традиции. Звук саза иногда может нести в себе историю одного человека, а иногда память целого общества. А в традиции ашиков слово, мелодия и память уже много веков идут вместе. Сегодня в нашем путешествии по объектам Тюрки в списке ЮНЕСКО мы прошли по следам слова и саза. До встречи в следующем выпуске, где мы познакомимся с еще одной ценностью живого культурного наследия Тюркии.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике международные институты и Совет Безопасности ООН. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан подвел итоги дипломатических усилий страны на полях 81-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Россия провела масштабную модернизацию секретного подземного бункера «Объект 1335». Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев утвердил назначение Айдоса Мырзахметова на пост министра обороны страны вместо отправленного в отставку Даурена Касанова. Российские войска за последнюю неделю выпустили по Украине более 2200 ударных беспилотников. В Азербайджане чтят память героев 44-дневной операции «Железный кулак». Футболисты сборной Ирландии выйдут на воскресный матч Лиги наций против Израиля в венгерском Дебренице с черными траурными повязками. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
7: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: It Turkiye hangia radioya? Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
3: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидарреди Амурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya? Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: This is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوف نا ترکیه.
11: Юфлет Сыри и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
16: Этерчия Радио Садгури Тюркия Схма.
17: Овода, Тюркия Уни Радио Са.
18: Айч, Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овозы.
21: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
24: Эзо ифонетис Тюркия.
25: Овди радио глаз Тюркия.
26: Гидарреди аммурия Тюркия.
27: Ини адала радио суара Тюркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangya radio ya.
34: Oldu radio glas Turkiye.
35: Turkiye önü radiosu.
36: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бомбо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
7: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарре ди амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya?
10: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода Турция Вину Радиоса.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
2: Аңлават кунула Тюркия Овоза Радиосы.
3: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
8: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
22: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.